Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Почему с возрастом нам кажется, будто бы время идет быстрее? По словам американских ученых, со временем наш мозг переключается между разными состояниями активности и дольше остается в каждом из них. Эксперты предполагают, что из-за этой особенности мозга человек воспринимает меньше отдельных событий, а потому время субъективно кажется более быстрым. Однако ученые настоятельно рекомендуют не отчаиваться, поскольку ощущение времени можно изменить. Новые впечатления, путешествия, обучение и яркие события помогают сделать восприятие более насыщенным. А еще такие активности полезны для ментального здоровья. Берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: роботы. Физические возможности человека еще далеки от предельных, что постоянно доказывает установление новых рекордов во время марафонских забегов. Тем временем роботы все чаще участвуют в подобных соревнованиях. И четвероногий робот из Южной Кореи пробежал марафон на одном заряде батареи, а еще обошел человека по энергоэффективности. Бездушная, но быстрая машина преодолела дистанцию за 4 часа 19 минут и за это время потратила всего 60% батареи. Оставшегося заряда хватило бы еще на полумарафон. Сообщается, что дело не в каком-то супераккумуляторе, а в оптимизации. Инженеры переработали конструкцию ног, снизили электрические потери и обучили робота двигаться с минимальными затратами энергии. В результате по этому показателю он превзошел человека. С другой стороны, все же это робособака. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
2: Джей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Michiko.
1: Первое место.
2: Шакира и Burna Boy. Дай дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Мы привыкли к тому, что театр – это обязательно что-то масштабное. Однако Омский театр «Лев» этот стереотип разрушает, потому что его официально признали самым маленьким передвижным театром в мире. Его сцена умещается в скорлупе грецкого ореха. Спектакли играются буквально на кончиках пальцев. Куклы высотой от 2,5 мм двигаются на тонкой проволоке внутри ореховой скорлупы. А чтобы зрители могли разглядеть детали, происходящее снимают на камеру и транслируют на большой экран. Реквизит под стать самому театру.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Игры.
1: Специально для любителей выражения «искать иголку в стоге сена» разработчик игр придумал симулятор этого непростого занятия. Цифровой стог состоит из миллионов соломинок, среди которых и предлагается найти одну маленькую иголку. Начинается все вручную, с металлоискателем. Но постепенно в игре появляется прокачка. Можно продавать сено, зарабатывать деньги и покупать конвейеры, упаковщики, сканеры и роботизированные руки, которые ищут иголку за вас. Так медитативный поиск со временем превращается в автоматизированное производство. Впрочем, некоторые опасаются, что с такой мощной прокачкой игра может лишиться своей ключевой особенности – простоты и азарта ручного поиска. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиши», радио Хит ФМ. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Доброе утро, друзья. Четверг сегодня, первый день октября. А ты, Адамов, как и наши слушатели, знаешь, что я обожаю октябрь, потому что в этом месяце у меня день рождения. Частенько ты будешь теперь это слышать.
0: Ну все, да, да. Ладно я, вся страна теперь будет частенько, чуть ли не в каждом выходе это слышать.
1: Да-да-да, это ладно. Главное другое, что все-все-все получают сейчас тройную порцию кофе, тройную порцию музыки и тройную порцию шоколада. Потому что вот все вот эти слова, они не случайны. Праздники сегодня как раз.
0: Хорошее настроение создают.
1: Ну и праздники отмечаются. Международный день кофе, Международный день музыки и Всемирный день какао и шоколада.
0: Какавы и шоколады.
1: Как классно!
0: Очень-очень надо сейчас какаву и шоколаду.
1: Очень сладко будет всем, а главное бодряще. Что у нас в этом чаще?
0: Очень странные дела творятся в школах Краснодарского края. Поговорим об этом. А еще расскажу вам про очень странный способ найти работу одного человека. Ну как странный. Забавный. Вот.
1: Окей.
0: Двигай Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка и IQ Battle. Это игра, в которой мы разыграем крутые призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 7.07 в Москве. Всем приветики.
2: Парень откликнулся на вакансию дважды и получил отказ в пользу себя самого.
1: Вот сейчас как расскажу. Пояснительная бригада.
2: Значит, смотрите. Парень откликнулся на одну и ту же вакансию с нескольких аккаунтов. Да, только разные резюме немножечко поправил. Где-то больше опыта, где-то там в другой сфере опыта
1: как
2: больше.
1: Как будто раздвоился.
2: Ну да, да, да. Вот. И отправил оба резюме. Вот. В итоге сначала посмотрели одно резюме, хотели взять его, потом сказали, знаете, мы нашли кандидата получше, вот, извините, отказываем вам. Взяли другого. А он смотрит...
1: Кстати, вашего тезку.
2: Это вторая его анкета. Вот. Мне вот другое интересно, как он расскажет на работе об этом? На новый теперь. Скажет, вот этот хитрец, ну, слушайте, знаете, ну, он, конечно, затейник.
1: Я думаю, что он, если расскажет, то на первом корпоративе. А до первого корпоратива нужно еще доработать.
2: Тамара, ты вот ты HR, что тебе во мне не понравилось? Она такая, в смысле? Ну, ты же мне отказала. Почему ты здесь? Ну, потому что ты мне отказала, а потом сказала да.
1: Она ему отвечает, Валера, ИИ давно уже выбирают кандидатов на работу.
2: Во, это вообще трэш. Я на самом деле...
1: Вы даже не знали, что ты существуешь.
2: Есть целые эти движения, тех соискателей работы, которые находят, им даются лайфхаки какие-то. Как обойти эти и алгоритмы и прочее.
1: Слушай, я буквально вчера думала о том, где я хочу еще учиться, чему хочу научиться. И вот мне порекомендовали новым технологиям ИИ.
2: О-о-о.
1: Как ты думаешь, на эту дорогу?
2: Терешкова, смотри, какая цель. Если ты хочешь сфоткаться утром прямо такая сонная, а ИИ докручивает твое селфи, то go, это твой стиль.
1: Мне кажется, это вот я уже умею.
2: Да, ты в тебе ИИ в этом плане уже живет.
0: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 12+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Большие перемены начинаются с простых действий.
0: По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут. В Москве вы говорите физкульт. Мы говорим, так, я вызываю полицию.
2: Мы говорим отставить хитрые глаза, Адамов. От зарядки ты не увильнешь. Называется сегодня упражнение «Железная леди». Но тут, мне кажется, можно и «Железный мужчина».
1: Лэри.
2: Да-да-да. Смотря с кем вы занимаетесь.
1: Смотря какой фабрик, какой катон.
2: Можно, кстати, делать это упражнение вдвоем, вместе веселее, снимать видосики, как это сделать. Я вместе с тренером. Работают здесь ручки и очень активно пресс. Два действия всего. Запоминаем. Первое. Вы отжимаетесь с колен. Это намного проще. Самый, скажем так, легкий вариант отжимания. Я его чаще всего использую. Просто отжимаетесь с колен. Далее второе движение, завершающее упражнение. Вы поочередно вытягиваете каждую ножку назад.
1: Но получается, что в офисе в этот момент работает только пресс и ручки.
2: Да, да, да. Но еще воображаемый человек, который тянет вашу ногу назад. Знаешь, так, так быстро сюда, куда поползла.
1: Отчет подпишите, пожалуйста. Так, брысь ногой, так, типа, вытянул ножку, брысь отсюда.
2: Да, да, да, да, да.
1: Но выглядит эффектно, что ж сказать. Правда, это выглядит очень красивое упражнение. Зайдите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение. Также в группе Hit FM ВКонтакте есть видео. Welcome to the тренировка, как говорится.
2: To the hotel.
1: А, да, я забыл твой английский эфир.
2: Начинается.
0: Двигай, Лопес.

0: Что касается Мадонны, хочется мне отметить, Адамов, ожидание реальность. Слушаешь песню вот эту, да, казалось бы, нормальная Мадонна. Заходишь в ее соцсети, и не то, что она ненормальная, но она там бестия.
1: Шальная императрица. Я бы так сказал. Слушайте, а касаемо этого трека, я вам хочу сказать, что это самый, ну, скажем так, коммерческий трек на альбоме, потому что я послушал...
0: Мне очень нравится.
1: Альбом послушал два раза, и это шикарная пластинка. Очень рекомендую всем, особенно если вы любите такие минимал техно-вечеринки, это прям вот для этого.
0: Это пример, как может выглядеть и что может исполнять артиста, певица в свои уже, скажем так, кучерявые годы.
1: Ну, она шикарная, молодец. И если есть возможность, послушайте, я думаю, что на любой вечеринки просто включать. А он еще замиксован один в другой, одна песня. И вы прям не заметите перехода.
0: Да, рекомендую, но в ближайшие несколько минут делать этого не стоит. У нас сейчас намечается игра IQ Battle.
1: Да, для нее нужны уже другие средства. Нужен телефон и позвонить. Вот, два. Звоните. Звездочка 107.4. В прямой эфир прямо сейчас. Звездочка 107.4. Для игры нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: Battle.
1: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будет тялиш» на радио Хит-ФМ.
2: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Катя, город Ставрополь. Кать, привет.
1: Приветики.
3: Привет, привет.
2: Кать, ты прямо из Ставрополя или Ставропольский край?
3: Нет, именно прям Ставрополь.
2: Вот тогда вопрос. Там у вас на площадь есть. Вот, на этой площади есть подземный переход. Вот, и он музыкальный. То есть, да, когда ты идешь по, да, ступенькам, они как пианинки. А он еще работает?
3: Ну, в последнее время нет.
2: Эх, жалко. Я так надеялся. Я хотел скоро приехать и погулять там. Ну,
1: видимо,
2: ладно,
1: последний раз.
3: Ну, может, все-таки починят, пока приедете.
2: Ну, ты займись уж вопросом-то, пожалуйста.
1: Ты когда там был последний раз, ты и сломал, похоже.
2: Пу-пу-пу. Так, против Кати будет Андрей. Кстати, тоже юг нашей страны. Краснодар. Андрей, привет.
1: Приветики.
4: Здравствуйте.
2: Не, не так, знаешь. Привет, Андрей.
1: Ой, его, наверное, этим достали, да, Андрей?
4: Ну, было дело, сейчас вроде не так часто.
2: Они съехали просто из этого
1: города.
2: А тебе
1: нравится, когда тебя называют Андрюша?
4: Да, нравится.
1: Андрюш.
2: Это когда, а есть когда, а как это, дрон?
1: Ну, это кто-то говорит.
2: Андрюха.
4: Да.
1: Тоже нравится?
4: Всяко разно называют.
2: Дрюня.
4: Перечислили.
2: Ладно, хорошо.
1: Хотя Андрей, такое имя, у него очень много уменьшительно-ласкательных и вообще любых вариаций имени.
2: Это лишь бы уменьшить и поласкать.
1: Это да.
2: Давайте поиграем.
1: Давайте. Правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся.
2: Я в Ставрополь.
1: Окей, ты с Катей, я тогда, получается, с Андреем. Вы начинаете.
2: Катюш, значит, вопрос такой. Что чаще всего заказывают в доставке? Поехали.
3: Так, молоко, сметана, пицца, роллы, бургеры, чизбургеры.
2: Вещи.
3: Колбаса, мясо, курица. Пироги, торт, пирожное, конфеты, шоколад,
2: воду,
3: порошок, воду, лимонад,
2: запчасти,
3: стиралка, холодильник,

0: господи.
1: Шмотки.
0: Что еще?
2: Туалетную бумагу.
0: Шмотки всякие. Туалетная бумага, зубная паста, шампунь, моющие средства, тряпки для мытья полов.
2: Тюль.
1: Влажные салфеточки.
2: Да. Кстати, насчет тюля. Буквально недавно сделал такую доставку себе.
1: Тюль-тюль ты заказал.
2: Тюль-тюль я заказал, да.
1: 28 ответов.
2: Очень неплохо.
1: Молодец.
2: Умничка. Так, играет теперь Андрей вместе со мной в моей команде. Вот твой уже вопрос. Давай, вспоминай все специи для готовки, которые ты только знаешь. Поехали.
3: Соль, перец, зелень, мак, базилик, чеснок, имбирь, корица, перец черный, перец белый, приправа для мяса, карри, приправа для шашлыка, приправа для борща, для рыбы.
2: Кориандр.
3: Для первых блюд, для вторых блюд.
2: Куркума.
1: Гвоздика.
3: Куркума, да, куркума. Для картофеля, хнели, сунели, карри.
2: Розмарин.
3: Розмарин, мак.
2: Вот, спасибо, Андрей. А что ты смеешься, Артем? На самом деле, посмотри, какие красивые названия у спицы.
1: Что я хочу сказать? Вот смотри, хмели сумели, а вы нет, выиграть вы не смогли. У вас 21 всего.
2: Ну и ладно. Катечка, мы тебя поздравляем, ты умница.
1: Катюш, поздравляем тебя, дарим тебе наш фирменный зонт радио Хит FM. Очень стильный, большой, яркий. Будешь теперь в Ставропольском крае, как Мэри Поппинс, щеголеть самым стильным зонтиком. Андрей, дружи, дрон! Андрюша, не расстраивайся ни в коем случае, звони нам еще.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel. Сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
1: Организатор розыгрыша ООО РВБ. Угарин 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина. Территория. Индустриальный парк. Калинина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Итак, как я и обещал в начале часа, очень странные дела в школах Краснодарского края происходят.
1: Да.
2: Школьники там отказываются отвечать у доски без адвоката.
1: Серьезно?
2: Да, абсолютно серьезно. Вместо ответа они ссылаются на 51-ю статью Конституции, чтобы не свидетельствовать против себя.
1: То есть, а адвокаты в их случае это кто, родители?
2: Я бы также адвоката им приводил такого же. Вот этот самый старшеклассник, которого они все боятся. И ваш адвокат прибыл!
1: Если даже есть старший брат или старшая сестра, то можно было бы их, а если нет, то да, какой-нибудь отличник из 11 класса.
2: Нет, какой отличник? Надо самого лютого двоечника из 11 класса.
1: Чаще всего хорошие адвокаты именно такие.
2: Которого все боятся. Ты и в школе адвоката, понимаешь, нужен в школе. Приходит вот этот амбал, которого все боятся, и говорит: так... Кто здесь ничего не знает? Ты что меня позоришь?
1: Что ты взял, что он не сделал домашнее?
2: Что ты взял, что я ничего не знаю? Но это первое. Второй момент, мне хочется сказать эту знаменитую фразу. А так можно было? Почему я в школе не знал об этом? Почему я выходил, такой: лол, можно я тряпку помочу, пойду просто?
1: Я готова писать классную работу на доске целый месяц.
2: Чё? Зачем?
1: Это вот такие вот работы исправительные.
2: Ну, в общем, я...
1: Лишь бы не отвечать.
2: Слушай, я в школе, мне было очень тяжело. Объясню сейчас почему. Потому что, во-первых, А Адамов — первая буква.
1: Ага.
2: И А Артём — тоже первая буква. Артём Адамов, АА. Хуже комбинации не придумать для классного журнала, понимаешь?
1: Не, я вспоминаю школу, у нас еще, знаешь, какая тема была. Все сидели друг с другом за партой не просто так. То есть все это были взаимовыгодные отношения. Со мной не сидел никто.
2: Плохие, с тобой рыночные отношения не построить.
1: Потому что выгоды было никакой.
2: У меня, причем, знаешь, по русскому языку, например, такая история была. Я сидел с девочкой, с отличницей, ее Ксения звали, я помню. И как-то раз просто, вот я ей отдал свой диктант проверить, она мне свой. Я ее тоже, типа, проверю. Я проверил, нашел кучу ошибок, все ей поправил. Вот,
1: она твою не исправила.
2: Она проверила мою работу. В итоге у меня снова 2, а у нее 5 было.
1: Ах, хитрюшка какая.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Партнер «Национальные проекты России».
1: 7.57 в Москве. Не могу никак забыть. Адамов, на прошлой неделе мы с тобой на один день сменили студию радио Хит FM на настоящий лес, приехали в Нахабино и присоединились к волонтерам акции «Сохраним лес».
2: Мы сажали совсем маленькие трехлетние ели, специально выращенные в подмосковном питомнике. Нам выдали инвентарь и показали, как все правильно делать.
1: Да, мне особенно понравилось, что посадить дерево – это только начало. Нам же рассказали, что сейчас елочкам нужно привыкнуть к новому месту, а уже в следующем году специалисты обязательно вернутся, проверят их и, если понадобится, высадят новые деревья.
2: Ну, потому что лес важно не просто высадить, за ним нужно еще и ухаживать, убирать траву, рыхлить почву, дополнять высадки.
1: Да, действительно, и этой работе активно помогают волонтеры акции «Сохраним лес», которая проходит по всей стране в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
2: Ну, а присоединиться к ней может абсолютно каждый. Выбирайте удобное место высадки на сайте сохранимлесрф.рф. Инвентарь сеянца вам предоставят уже на месте.
1: А мы теперь знаем, что где-то в Нахабино растут те самые елочки, которые мы посадили вместе с Адамовым. И это, правда, очень приятное чувство.
0: На радио Хит FM.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит FM».
2: «Будите Айлиш». «Будите Айлиш» на радио.
3: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
4: Здравствуйте! Мы продолжаем наше веселое, активное утро, наше безумное приключение. И начнем 8 час с поздравления одного очень крутого актера с днем рождения. У него очень сложная фамилия, которую выговорить может не каждый. Но я попробую.
3: Камбербэтч?
4: Нет. Зак Галифианакис.
3: Зак Галифианакис.
4: Тут прекрасно. Только медленно можно выговорить. И я не знаю, как там в Голливуде, конечно, ведущие и все-все-все, кто его имя называет, с фамилией, как они, как им такое интересно.
3: Знаешь, как понять, любит человек актера этого или нет? Вот если он быстро говорит его фамилию, Зак Галифианакис. Это знаешь почему? Потому что он постоянно всем советует его. Знаешь, посмотри с Заком Галифианакисом. Вот. А когда человек не любит этого актера, он редко его произносит. Он такой, это заклинание какое-то.
4: Ты знаешь, на самом деле он очень веселый, классный парень.
3: Очень крутой.
4: Конечно же, я обожаю все мальчишники в Вегасе и не только вместе с ним.
3: Кто не понимает, кто это вот мальчишник в Вегасе. Если смотрели, вот этот бородатый беспредельщик, это вот он.
4: А вообще он во всех фильмах, как я поняла, бородатый беспредельщик.
3: Вообще еще у него есть классное шоу «Меж двух папоротников», где приходят звезды, да? И он их с ума сводит просто вопросами.
4: Я уверена, что он такой же веселый, как и в фильмах. Что у нас в этом часе?
3: Так, поговорим про ИИ. Преподаватели научились вычислять искусственный интеллект в работах.
4: Пу-пу-пу, вот.
3: А еще расскажу про кота, о котором сейчас весь мир говорит.
4: Про
3: это прям
4: кота.
3: Хочется сказать кот-обормот, но нет, кот прям кот.
4: Тра-та-та про кота.
3: Ну да. Вот. Ну и, конечно же, ребята, сегодня четверг, а это значит, что будет игра «Актерище». Вот. Поэтому совсем скоро мы с Терешковой будем проверять ваши актерские способности.
4: Будите их как следует, ну и готовьтесь к поступлению в театральную школу нашу.
3: Да, совершенно верно.
4: Адам и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе утро.

0: Бадди Айлиш на радио Хит FM.
1: 8.09 в Москве. Всем приветики.
2: Репетиторы вычисляют школьников, которые делают домашку через нейронки. Вот так вот они научились это делать. Чтобы уличить ученика, преподаватели теперь идут на такие вот хитрости. Прячут в файлах с заданиями особые слова и инструкции. И если искусственный интеллект их подхватывает, становится ясно, что работу выполнил не школьник. Вот. Также они проверяют историю правок документа и задают неожиданные вопросы по уже сданному заданию.
1: Ой, ну,
2: но это очень круто, правда.
1: Это,
2: молодцы.
1: Конечно, круто, но до ИИ у нас были ГДЗ, готовые домашние задания.
2: ГДЗ.
1: Да, ну, знаете, тут главное не просто списывать, да, или, допустим, просить помощи у искусственного интеллекта, нужно еще и самому немножко голову включать и разбираться.
2: Я не знаю, я как-то раз делал проект один детский, и там было связано все это с стихами, и надо было проверить, сами ли они пишут или ИИ это делают, и мы просто просили по видеосвязи, когда с ними общались, с кандидатами на победу, мы просили продолжить стихотворение. То есть еще одно четверостишье прямо здесь и сейчас написать, прямо
1: или
2: перед камерой.
1: Вот.
2: И когда человек не мог написать, это означало одно, что это ИИ сделал. А если человек моментально подхватывал свою историю и продлевал ее, это означало, что это авторская работа.
1: Ой, мне есть о чем поспорить. Я сочиняла стихи, иногда сочиняю, и честно, вот у меня вот есть, открывается это окно вдохновения, пишу. Попроси меня повторить, я не повторю.
2: Потому что ты писала, потом пришло уведомление на телефон, ты схватил. Ой, я еще заказать хочу себе шпроты. То все, 5-10, сумочку хочу.
1: Дело в том, что не все авторы знают свои стихи наизусть, особенно если этих стихов много.
2: Не, ну ты меня, конечно, извини, но когда ты работу сдаешь одну, ты знаешь ее, понимаешь, и ты ее можешь продлить, ты ее
1: все,
2: досконально знаешь.
1: Выключай вот этого учителя строгого.
2: Потому что не надо мне, вы кого хотите обмануть?
0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» НН760-115-09.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16. В Москве это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио «Хит.ФМ».
2: Слушайте, ну сегодня будут лайфхаки для мамулек и папулек.
1: Давай.
2: Вот. Как заставить бейбика заснуть? Вот, особенно если он безобразничает.
1: Сказку рассказать.
2: Да, это...
1: Все, это уже прошлый век.
2: Этого даже нет здесь. Ага. Вот, во-первых, заводим будильник для игрушек. Ага. Это важно. Объясните, что все игрушки очень устали и ложатся спать. Покройте их одеялом и
1: особенно
2: положите
1: смартфон
2: в коробку спать. Вот напишите на коробке спать. Это превращает уход ко сну в игру и снимает сопротивление. Ну, то есть, типа, не надо будить черепашку-ниндзя, она спит. Вот. Второе, это метод дополнительной минуты. Есть такой. Ребенок просит еще минуточку. Ну, маме, еще минуточку. Ты говоришь, давай так. Я даю тебе 5 минут и завожу таймер. И когда он прозвонит, мы выключаем свет и спим. Это дает ребенку чувство контроля.
1: Угу.
2: Не знаю, работает это или нет, но как будто
1: не,
2: бы да.
1: Обычно, когда просит время, я говорю, да-да-да, хорошо, но сокращаю
2: такое
1: время.
2: Ребенок другому ребенку, сейчас все равно в телефоне залипнет, еще час есть точно. Вот.
1: Да.
2: Охота на сон. Скажите, давай посмотрим, не прячется ли твой сон где-нибудь под подушкой, под кроватью. Вот.
1: И тут начинают все играть,
2: в кармане
1: и вот
2: пижам,
1: такие забывают вообще вот про сон.
2: Мам, мы же вызываем Шерлок Адам Ватсон Терешков. Вызываем, да.
1: Да,
2: начинается
1: да.
2: Вот это. Но, говорят, работает. Я эти, у меня, поскольку нет детей, лайфхаки эти я брал из общедоступных ресурсов. Дальше, правило «тише мыши». Превратите укладывание в игру молчания.
1: Кот на крыше.
2: Кто дольше всех сможет молчать, как мышка, тот и победил. Вот давай, например, послушаем, как спит наш дом. Вот, и они тишина. Соседи только кричат. Ну,
1: слушай, в эти сказки...
2: Тамара, ну борщ кто жарит?
1: Сказки никто не верит, поверьте мне. Дети сейчас такие.
2: Ну, в общем, запомните все эти лайфхаки, попробуйте что-то из этого сделать. Возможно, это работает.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
10: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
11: ООО АГК. ОГРН 124-403-426.
12: Не тяни резину. Переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
13: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: Актерище.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас стартует наша новая шикарная игра «Актерище». Игра, в которой нужны ваши актерские способности.
2: Да, ваши актерские данные, уверена, каждый в душе актера или актриса. Самое время вот это вытащить и показать, а мы оценим.
1: Да, сегодня мы придумали одну роскошнейшую фразу, связанную с одним из праздников, который был в начале эфира, мы его праздновали. Вот, не будем говорить, какой секрет. Так вот, что надо сделать? Значит, прямо сейчас берем телефончики и пишем нам в личку в мессенджер Макс пароль. И я актерище. Вот, тот, кто окажется... Что у нас там сегодня?
2: Первый,
1: кто пришлет, тот и будет играть, соответственно, ребят, с нами. 1 октября. Отправляйте пароль «Я актерище». Итак, записываем номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Отправляем в личку в мессенджер Макс.
0: Актерище.

0: Актерище.
1: 8.33. В Москве наша классная театральная такая игрушка, школа театральной Адамовой Терешковой открыта. И сейчас будем проверять ваши вот театральные способности.
2: Актерские способности. Итак, у нас на связи Виталий Ангарск. Виталий, здравствуйте.
3: Привет. Добрый день всем.
2: Студент Виталий из Ангарска. Запишите, пожалуйста. Номер 12.
1: Ага. Итак,
2: Виталий, вы готовы к этюдам?
3: Думаю, что готов.
2: Что значит «думаю»? Ты должен сказать «я»?
3: Уверен, что готов.
2: Переиграй давай. Я готов. Вот так вот.
3: Я готов.
2: Вот, молодец. Итак, смотри, фраза будет звучать так. «Мне капучино на альтернативном молоке». Вот так вот. Такая фраза, банальная в сегодняшний день во всех кофейнях. Вот.
1: Когда ты с герцогиней куда-то заходишь, где есть только эспрессо и капучино.
2: Наша комиссия, понимаете, болтает. Вот. Итак,
1: отвлекает.
2: Студент Виталий, вы готовы?
3: Готов.
2: Итак, значит, тебе нужно сказать эту фразу «Мне капучино на альтернативном молоке», как будто ты вызываешь на дуэль. Поехали.
3: Эй, сударь, а где мой капучино на альтернативном молоке? Я вызываю вас на дуэль.
1: Я сразу
2: проходной
1: балл даю.
2: Знаешь, ты надо было просто дуэль, а ты еще и как Д'Артаньян вызвал на дуэль.
1: Да.
2: Тысяча чертей, где моя капучино? Молодец. Дальше, давай тогда так. А как ты просто обиделся? Поехали.
3: Ну где же мое капучино на альтернативном молоке-то, а?
2: Не, ну ты сейчас как будто бы просто вот Аленку сыграл, которая Иванушку ждет. Нет, ты обидеться должен. Ну-ка, давай. Зачем? Я не знаю, там в нашей серии. Не надо мне ваш капучино.
3: Не надо мне ваш капучино на альтернативном молоке.
2: Вот это было хорошо, молодец.
1: Да, было.
2: Ну, давай усложним задачу. Как будто ты уборщица, которая ругает Терешкову за то, что она по помытому пошла.
1: Нормально.
3: Ну, куда вы претесь по капучино на альтернативном молоке-то?
1: Действительно.
2: Нет, ну, конечно, логики ноль. Но,
1: нет, почему? Может быть, у нее вода с гелем и ароматом капучино на альтернативном молоке.
2: Это какой-то сон при температуре 40. Ладно,
1: да,
2: засчитываем?
1: Но было хорошо.
2: Ну, тогда все три ок, и поэтому мы тебя поздравляем. Виталик, ты большой молодец, хочу тебе сказать. Ты проходишь на наш курс актерского мастерства. Вот. А еще получаешь от нас фирменный пауэрбэнк радио Хит FM.
1: Поздравляем!
2: Друзья, так и выглядит наша игра «Актерище». По четвергам мы балуемся вот в такие этюды. Продолжаем в следующий четверг. Ждем вас в наших дверях нашей академии.
0: «Актерище».

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
13: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.45 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будут роскошнейшие новости, которые я для вас подготовил. Они из Турции.
2: Вау!
1: Да, сейчас расскажу про кота. Говорит весь мир теперь. Значит, кот 45 минут дрался с четырьмя грабителями и отбил квартиру в Турции.
2: Да, ты, я чувствую, на какой-то кошачий портал зашел. Уже который раз что-то вот такое чудаковатое.
1: Да. Пока хозяев не было, внимание, тут очень важные нюансы. Пока хозяев не было, это не так важно. Грабительницы. Это герцогини были. Взломали дверь, но с порога их встретил домашний кот по кличке Мучизе.
2: Слушай, или Мучизе. Или Мучизе.
1: Да, он такой просто. Представляешь, я вижу, такая, они скрывают дверь, стоит кот, у него шляпа такая, как мафиози. У него есть сигара, ну, такая кошачья какая-нибудь, там, не знаю. Он так, ногти.
2: И фраза.
1: I'm Мучизе.
2: И кто посмел залезть в жилище Мучизе?
1: Нет, ты заходишь в жилище Мучизе, но делаешь это без должного уважения. И гладит человека в этот момент. Без должного уважения.
2: Я правильно понимаю, что грабительница — это люди?
1: Ну, конечно.
2: А представь, если бы это были кошки. Вот такие кошки-хулиганки из банды «Кота в сапогах».
1: Вы хотите, чтобы я вас арестовал? Нет, в общем, грабители... смотри, грабительницам пришлось надеть перчатки. Они пытались отбиваться ногами, но кот снова и снова бросался на них и бил лапами.
2: Вот, а вы все время котов недооцениваете.
1: Он даже не царапал их. Он просто, знаешь, вот это, когда он по голове бьет лапой, вот это. После 45 минут штурма незваные гости сбежали от пушистого охранника.
2: Ага. И в этот момент где-то в углу не знаю, какой-нибудь французский бульдог только проснулся от шороха.
1: Такой, я в шоке, ведь говорили, что влажный корм без добавок. Я, знаешь, думаю, что последнее, что сделал кот, он такой, трансформируюсь. Ну, я почему-то себе так представляю, что он в боевую стойку стоит. Трансформируюсь, встает и такой, шерсть вот эта.
2: В них просто. И такие горящие шары вылетают.
1: Да. И он такой, я еще лапу не поднимал.

0: пол.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо. .ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блажих, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
7: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Eilish
1: на радио Hit FM.
0: Национальные проекты России.
2: 9 часов утра в Москве. Всем доброе утро.
3: Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Настал час X. Будем обсуждать очень интересные темы.
2: Темы, да, у нас классные. И сегодня вот как звучит та самая, может быть, дискуссия, может быть, просто обсуждение, которое мы хотим затеять с вами, со слушателями.
3: Какая экологичная привычка есть в вашей семье? Вот так вот. Сегодня решили поговорить о серьезном. Может
2: а
3: быть, местами несерьезно, но серьезно. Вот, вот такой каламбурита.
2: Я уверена, у каждого такая и есть. Ну, например, в моем случае это помогать родственникам сажать растения.
3: На огороде?
2: Да-да-да. И их потом собирать, и за ними ухаживать. Вот такая, я считаю, экологичная.
3: А в какой
2: привычка...
3: момент из этой цепочки ушло есть это?
2: Нет, это осталось. Знаешь, я недолго могу это делать сразу. Говорю, не подумайте, что я вот часами... могу сидеть вот в этом положении на грядках, но начать я всегда рада.
3: Но когда мы сажали ели, тебя было не остановить. Но с другой стороны, не ты с этим буром стояла.
2: Да, это да.
3: Вот.
2: Ты.
3: Я.
2: С таким серьезным лицом, как будто бы клад в Простоквашино копал.
3: В принципе, я был похож на дядю Федора в этот момент. Ну вот, а у меня из привычек это делить раздельно мусор. То есть я стараюсь придерживаться этого. Понятное дело, что не всегда это получается. Вот кто-то сейчас скажет, все равно в мусорке это все смешивают. Да на здоровье. Мне важно, что я с себя начал и делю. То есть начиная там с квартиры. В квартире там коробки, все, что перерабатывается отдельно, что не перерабатывается отдельно. То и в мусоропроводе. Соответственно, тоже, когда я в мусорокамеру прихожу, там есть вторсырье. Я туда не кидаю то, что не перерабатывается. Только то, что можно переработать. И когда я иду по торговому центру, если у меня в руке стаканчик от кофе, он бумага. Я, соответственно, туда, где бумага, и кидаю.
2: По
3: пластик,
2: сути,
3: куда пластик.
2: Да, молодец. По сути, у нас тема такая. Что такого экологичного вы делаете в вашей семье? Вот так полезного, хорошего.
3: Да. Свои сообщения отправляйте нам в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А можно в группе Hit FM в Максе отметиться. Ждем.

0: Диди Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9.09 в Москве. Продолжаем мы обсуждать нашу классную экологичную тему.
2: Какие у вас есть в семье экологичные привычки?
1: Мы просто под впечатлением после посадки деревьев, нас никак не отпускает.
2: Вот Кристина пишет, у нас дома правило: воду после мытья овощей не выливаем, а поливаем цветы. Мелочь, а приятно. Еще и фикус доволен. Слушайте, ну подождите, вы же каждый день моете посуду. Вы же каждый день фикус поливаете.
1: Интересно, Виктор написал: не покупать и не использовать полиэтиленовые кульки или кульки.
2: Кульки!
1: Использовать биоразлагаемые бумажные пакеты для покупок в супермаркетах и торговых центрах. Так они же не
2: слово кулек, конечно,
1: супер такие крепкие, я вот не знаю.
2: Да, они супер дорогие, я бы сказал так.
1: Бумажные пакеты меня честно раздражают.
2: Полина пишет: папа научил меня не брать пакет. Вот позже про пакет, кстати. Папа научил меня не брать пакет в магазине. Теперь у нас в семье у каждого своя сумка-шоппер. Даже бабушка вяжет авоськи.
1: О, это хорошо. У меня
2: слушайте,
1: тоже много шоперов.
2: Но есть такая, я грешу, знаешь, чем? Я эти пакеты покупаю только потому, что мне нужно в мусорку вставлять что-то.
1: Мне тоже.
2: Вот только из-за этого. Поэтому нет такого, что типа у меня закончились пакеты, пойду куплю в магазине.
1: Нет, ты знаешь, я покупаю. Ты не то, что такой приходишь в магазин и говоришь: так, сколько я сегодня куплю пакетов? Ты вынужден взять пакет, потому что у тебя много покупок.
2: Ну, нести-то надо в чем-то, да. Но с другой стороны, тебе сейчас накидают, что типа,
1: шоперы.
2: Вообще-то, Терешкова, можно взять шоппер со мной.
1: Ну да, но я делаю онлайн-покупки, поэтому тут только так. Елена написала: когда ездим с мужем на рыбалку, то собираем чужой мусор по берегу и полянки. Это очень классно.
2: Ничего себе. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Можно и туда писать, куда вам удобнее. Сегодня обсуждаем ваши экологические привычки в семье.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 9 7 7 9 9.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:17 в Москве. Сегодня обсуждаем, какая экологичная привычка есть в вашей семье.
2: А вот Айгуль тут целый список выкатила. Сдаю ненужную одежду в переработку. Кладу в боксы для сбора одежды. Они есть в любом городе. Кстати, я тоже это делаю. Вот, если у меня что-то прям вот есть все нормальное, я отдаю. А если не нормальное, то тоже туда же, в переработку. Вот и... Потом еще у Айгуль недавно стали... компостировать все очистки от овощей и фруктов. Отвозим на дачу, там делают компост. Правильно я сказала слово ударение?
1: Да.
2: А дополнительный плюс, мусора стало значительно меньше. Ну и собираю мусор на берегу.
1: То есть вы тратите бензин, чтобы компостировать вот эту всю штуку. Интересно. Так, Елена пишет. Всегда учу детей свои фантики после съеденной конфетки или мороженого приносить домой или закидывать в ближайшую мусорку. А еще при каждой поездке к родственникам в Москву прихватываем в качестве гостинцев овощи со своего огорода.
2: Вот, это хорошо, это правильно.
1: Почему нет? Тоже да.
2: Татьяна написала, мы собираем крышки пластиковые от всего и батарейки, а в школе дочка еще и грамоты за это получает. Все сдается на переработку. Вау, вот это
1: хорошо.
2: Это
1: тоже прикольно. Вообще, на самом деле, когда вы... И вот я когда начал делить мусор, я понял, как много...
2: Тебе мусор.
1: Не-не-не, ну, типа того, да. Я серьезно, из неперерабатываемого у меня ведро может дня 4 стоять. Спокойно. Там, я имею в виду, в плане того, что оно не наполняется так сильно. А вот то, что можно переработать, да, и картонки и прочее, это, я не знаю, за час набивается. То есть зачем столько всего? Вот особенно вот вы обратите внимание, когда люди, которые на маркетплейсах что-то заказывают, ручку ты заказал, просто ручку. У тебя ее в 10 пакетов завернут. Пакеты завернут в пакеты, потом пакеты в коробки, эти коробки в другие коробки.
2: Им просто нужно куда-то мусор, наверное, выкидывать. Они такие, так... Упакуем как следует ручку.
1: Просто ты заходишь на пункт выдачи заказов, ты в мир коробок попадаешь какой-то. 8-925-007-1074 от номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем вот что. Какая экологичная привычка есть в вашей семье?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
7: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
8: ООО АГК. ОГРН 124 403 426.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень крутую тему. Сегодня у нас тема «Какие экологичные привычки есть в вашей семье?».
2: Я, кстати, стараюсь следить за тем, что я добавляю в мусор. И если есть возможность что-то где-то, кого-то покормить, какую-нибудь собачку, то я ее кормлю.
1: Ты удобрение от нее ждешь, что ли? В чем экологичность?
2: Экологичность в том, что я это не выбрасываю просто в мусорный ящик, ну, общий.
1: Ну, это есть такое потребительство, называется, осознанное. Есть, знаешь, люди есть такие, которые, когда, допустим, принимают душ, да, они воду выключают, пока намылятся. Потом снова включают.
2: О, я так делаю иногда.
1: Вот. У меня просто по-другому не получится. У меня такой смеситель своеобразный. Даня пишет: в нашей семье не принято выбрасывать сломанные вещи. Мама чинит одежду, папа технику. Говорят, вещь должна отслужить свое до конца.
2: Ой, а ты знал, что есть аэратор на кран?
1: Че?
2: Аэратор, знаешь, что это такое?
1: Нет.
2: Вот он как раз крепится на кран, с которого вода идет. Так. У тебя там, допустим, в ванной или где-то моешь посуду. Снижает расход воды без потери напора.
1: Интересно, как?
2: Я думаю, что он какой-то такой
1: особенный. Алла пишет. Сын школьник и муж строго следят, чтобы свет нигде зря не горел. Теперь у нас в семье звания главные по выключателям принадлежат именно им. Слушайте, это есть такая история. Вот есть такая штука, как мастер-свет, называется, мастер-выключатель. То есть это когда он возле входной двери всегда висит, ты нажимаешь, и одним выключением выключаешь весь свет в квартире.
2: Как я хочу это сделать? А у меня стоит вот эта штука, которая
1: от движения.
2: Да, датчик движения. Я не знаю, как его отключить.
1: Надо просто тюнь, и все.
2: Тюнинг.
1: Ногой по нему.
2: В потолке.
1: В общем, и это тоже является частью осознанного потребления. Вообще, осознанное потребление – это часть эко.
2: Но, смотри, возможно, это задумывалось, как снизить как раз вот потребляемую энергию, да? Но в моем случае у меня коты, их трое, и они вечно гуляют по квартире.
1: Там просто дискотека, ты смотришь с улицы, так, коты живы еще, мигают, все.
2: Нормально, да.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда, либо туда, куда вам удобнее. Сегодня обсуждаем экологичные привычки, которые есть в вашей семье.

0: на радио Хит-ФМ.
1: 9:36 в Москве. У нас сегодня очень полезная тема, как оказалось. Экологичные привычки в вашей семье. Вот, пожалуйста, мы перестали покупать одноразовые стаканчики. У каждого члена семьи своя кружка с именем. Даже в гости берем с собой.
2: Я, кстати, тоже это вообще Юля. Уже забыла, что такое одноразовые стаканчики.
1: Слушайте, ну вообще, я скажу вам так, есть даже кофейни, которые делают скидку, если вы приносите свой стакан специально.
2: Круто. Вероника написала, с детства приучила детей не выкидывать мусор на улице, если нет урны, доносит до дома. Кстати, я заметила, что во многих городах практикуют эту штуку. Я иногда хожу, думаю, где урна? Знаешь, я уже прошла два квартала,
1: я
2: где
1: бы
2: тут мусор
1: в защиту, людей, ну не то, что в защиту мусора, я хочу сказать. Но вот знаешь, иногда часто бывает такое, что ты ищешь урну, и урн так мало, и ты подходишь к урне выкинуть стаканчик,
2: а она просто переполнена,
1: И выглядит ужасно, тебе подходить даже к ней страшно. Вот. Но так, может быть, тогда, чтобы люди делали это, нужно, чтобы и коммунальные службы следили за этим, потому что чаще всего ты начинаешь вот этот тетрис, куда поставить, чтобы она не упала.
2: Либо, знаешь, надо действовать

0: Как с вафельными стаканчиками, чтобы стаканчик можно было съесть.
1: Ну, нет, кстати, тоже, да, прикольная штука, да, делают сейчас многие так. Но опять же, ты же не можешь это сделать совсем, там, мороженое съела и обертку съела. Ну, нет, конечно.
0: Я представь, будет такая легкая, не, ну, шоколадная обертка.
1: Это прикольно. Есть же люди, которые вот яблоко, когда едят, вот я их боюсь очень, они огрызок съедают, там просто палочку выкидывают, и все думаешь, ты опасный человек, я тебе хочу сказать.
0: А насчет фруктов, да, вот почему вы не доедаете яблоко до конца?
1: Ну, я не могу, это огрызок же.
0: Даже косточки полезны.
1: А вот эту попку, вот эту ворсистую, как это есть, снизу яблоко, это же вообще невкусно.
0: Ой, это страшно, муху напоминает.
1: Ну вот, да, зачем это? Ну, в смысле? 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем, какая экологичная привычка есть в вашей семье.
0: Я придумала, куда эту штуку деть. Нужно, знаешь, как установить кормушки для насекомых. И вот я думаю, что кто-нибудь эту попку от яблока обязательно съест.
1: Есть же Плюшкины, которые дома эту кормушку для насекомых сделали.

0: достаточно.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом? Это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
19: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
20: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:47 в Москве. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую тему. Какая экологичная привычка есть в вашей семье?
2: О, и на самом деле, тут многие вспомнили, да, LED-лампы. То есть она потребляет меньше энергии, вот если именно их ставить у себя дома.
1: Екатерина вообще шагнула. Уровень бог, я считаю. Смываю унитаз через экономичную кнопку.
2: А, это две... которая еле-еле?
1: В смысле, еле-еле?
2: Это которая слева?
1: Маленькая, справа.
2: Справа?
1: Маленькая.
2: Я не знаю, я всегда на две давлю.
1: Да, сразу?
2: Чтоб наверняка.
1: Что там у тебя? Фу-фу-фу. Алина пишет. Цементную пыль всегда заворачиваю в 1000 пакетов и только потом в мусорку. Никакого унитаза. Слушайте, ну это даже не совсем про экологичность, это про сохранность вообще труб в целом.
2: Так, а что ты думаешь по поводу бутылок для воды?
1: Для бутылок, я, если мы про пластиковые говорим, то я их делю. Бутылки, все, весь пластик летит в отдельную просто переработанную урну. Стеклянные тоже.
2: Ну, можешь с собой носить все время вот эту спортивную бутылочку. И, в принципе, и везде есть доступ уже. Появились даже вот эти штуки, где можно налить себе воду.
1: Ты знаешь, я здесь скажу так. Я думал об этом, и даже, если помнишь, ходил одно время с одним пластиковым стаканчиком единым. Вот. Вопрос только в том, что из чего этот пластик сделан, насколько он безопасен тоже.
2: Может быть, он уже для тебя не безопасен. Вот,
1: нет, есть такое, что бывают всякие там, знаешь, китайские стаканчики, ты покупаешь дешевенькие, а они пластик, там прямо написано цифра, и надо, там треугольничек такой переработки и цифры, и надо знать эти цифры. Вот, по-моему, если пятерка, значит нормально. Типа можно горячее наливать туда. А бывает так, что горячее туда ни в коем случае нельзя добавлять, потому
2: кстати,
1: что
2: да, надо
1: реакция.
2: Изучать.
1: Вот. Поэтому это тоже является частью правильного потребления, я считаю.
2: Все, завершаем тему. Приятно, что вы поделились с нами своими экологичными привычками. Что-то я буду тоже использовать. Того, чего у меня нет.
1: Что-то, надо все использовать.
2: В идеале, да.
1: Начни с того, что не нажимай две кнопки на смыве унитаза. Одну.
2: Хорошо, вот. Я попробую.
1: Хотя бы большую одну просто. Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алис» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим пока.
2: Пока-пока, всех целуем и обнимаем.
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуйте.

0: Как же мне нравится, что вы слушаете Hit FM, друзья. Ну что, четверг, какой статус придумаем? Давайте просто улыбнемся этому четвергу. И по закону улыбки он тоже нам улыбнется. Давайте, поехали.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

Фаррелл Уильямс на радио Хит ФМ. Давно, конечно, не слышали от него новинок, потому что ему некогда. Он занимает должность креативного директора мужской линии французского дома моды, но такого очень популярного. Многие девушки хотят сумку как раз от него. Вот. И поэтому Фаррелл Уильямс весь в делах. У него там амбассадоры группы BTS и другие звезды. В общем, ну я надеюсь, что когда-нибудь он что-нибудь нам такое классное все-таки споет и найдет время. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну а прямо сейчас One T и Ника на радио Hit FM The Way to Love.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит ФМ.
1: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
4: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В Новой Третьяковке можно посетить выставку искусства 20 века, представляющую наиболее полную в нашей стране постоянную экспозицию отечественного искусства 20 века во всем его многообразии. Авангард, социалистический реализм, искусство сурового стиля и андеграунда, новейшие течения. Выставка строится на трех принципах. Монографические залы, посвященные творчеству великих художников, залы коллекционеров, залы, представляющие разнообразие художественных направлений 20 века. 0+.
1: Номер два.
0: В театре «Маска» проходит шоу «Живые картины». Картины и эпохи соединяются в одну историю о любви, предательстве, выборе и втором шансе. Танец, музыка, театр и живопись встречаются на одной сцене, и искусство буквально выходит из рам. Можно ли исправить прошлое и какую цену придется за это заплатить? Узнаете сами. 18+.
1: Номер один.
0: В Кафедральном соборе святых Петра и Павла можно посетить концерт «Орган, саксофон и вокал». Его сопровождает уникальная инсталляция, посвященная живописи Винсента Ван Гога, чей тревожный гений подарил миру более 2000 работ всего за 10 лет. Любимая музыка, прекрасное исполнение и знакомые образы, соединившись в пространстве старинного собора, подарят всем отличное настроение. 12+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время нескучно и хитово.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Дуа Липа на радио Хит ФМ, Dance the Night. Я могу танцевать всю ночь напролет. Кстати, знаете, в начале карьеры Дуа Липу высмеивали за хореографию. Ее танцевальные движения называли точилка для карандашей. И даже были комментарии типа «Мне нравится ее пассивность». Вот так вот. Но она, знаете, превратила мемы в повод для гордости. Она сделала забавную хореографию частью своего образа, пригласила знаменитого комика в клип. И, в общем, только выиграла от этого. Вот так вот. У нас совсем скоро будет игра «Хитбокс», да. Жду не дождусь хитовую коробочку. Если, друзья, отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Ну а прямо сейчас с нами «Медуза».

0: Христохавой на Радио Хит ФМ.
1: Уже через песенку, друзья, будем играть в хитбокс. Алексеев забежит в студию, расскажет о причинах несвежего, цитирую Алексеева, несвежего состояния организма по утрам. Петь мы будем вместе с Айовой про любовь, естественно. Ну а прямо сейчас на очень красивом испанском «Бомба эстерео» и «Ману Чао». «Медуэле». Мне больно, потому что тебя нет рядом.

0: Бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секундочку, 2-3, появится пост Хитбокс. Можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, ну давайте 20-25, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Открываем. Что тут такое лежит на этот раз? Ой, а это грибы. Ну, такие малюсенькие-малюсенькие такие. Они очень сильно любят бродить. А вот за это мы их любим, кстати. Ну и, конечно же, играют важную роль в жизни людей и планеты в целом. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья.
0: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481. 11 августа 2015 года.
5: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года не является. Объекты действуют с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавей ЛФ-7» на сайте хавейл.ру. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. 26 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. Грибы такие малюсенькие, очень любят бродить, играют важную роль в жизни людей и планеты. В целом, сегодня все, вот без исключения, друзья, ответили правильно, что это дрожжи. Конечно, и наш победитель Анастасия сегодня. Анастасия, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру HitFM «Спойлер. Все звезды». Вот как-то без вариантов, даже скучно и неинтересно. Кстати, вы знаете, что дрожжи не так живучи, как кажется. При температуре плюс 55 градусов по Цельсию они погибают. И в готовом хлебе живых дрожжевых клеток просто-напросто нет, потому что к концу выпечки температура в центре батона или буханки поднимается за 100, это 100%. Вот так вот. Спасибо вам огромное, друзья, за участие. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Завтра продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио HitFM. Год 2017. Чарли Пут.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Ранним утром далеко не каждый считает себя привлекательным. Тем временем европейские и американские медики рассказали о причинах такого состояния организма по утрам и как можно минимизировать потери. Дело в том, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку, а еще постараться исключить из своего образа жизни вредные привычки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
17: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
18: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
17: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Алли Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM. Body Talk. Песня, кстати, на первом месте в нашем главном хитовом чарте с конца. Ну, в смысле, на 20-м. Было повыше, у нее все хорошо. Но вот как-то падает и упал. Хотя, друзья, вы можете поднять ее выше, если будете за нее голосовать у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM, потому что вы двигаете хиты, определяете, что там где у нас, на каком месте. Ну, а сам главный хитовый чарт, наш хит-парад, мы услышим в субботу в 18.00 по Москве. Ну а буквально через полчасика будем играть в хитстере, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Да, и не забываем, статус хитовый сегодня это...
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

В этом часе, друзья, тренируем ассоциативную память, играем в хитстери. Буквально минут через 15 как раз занырнем в прошлое. Если не пробовали, очень советую присоединиться. Вам понравится. А Алексеев забежит в студию, расскажет нам, почему замирает прогресс при занятии спортом. Вот прям цитирую его. Интересно, интересно. Петь будем вместе с градусами про реснички. Ну а прямо сейчас с нами The Weeknd на Hit FM.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
9: Снимите это с меня!
8: Уже в кино.
10: 18+.
11: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое. Запускаю один стопудовый хит прямо сейчас. Нагрянут воспоминания, когда послушаете. Вот гарантирую. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, куда пишем. Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-10-74. Можно в комментарии, можно в личку. Кстати, в нашем канале уже эта песня появилась. Канал Hit FM Мессенджер Макс. Так что туда тоже можно писать. Так, а у нас должны быть воспоминания. Кстати, тут пришло сообщение сейчас от Дениса. Он спрашивает, а привет, а можно передать? Денис, если у тебя привет будет связан с воспоминаниями с этой песней, конечно. Так, есть подсказки, куда мы там с вами собираемся нырнуть глубоко, друзья, сегодня. Джастин Бибер подписал свой первый контракт с продюсером в том самом году, куда мы с вами собираемся. В прокат вышли «Сумерки», а Селена Гомес стала встречаться с Ником Джонасом. А вы, интересно, вспомните, с кем вы встречались под эту песню? Готовы? Поехали!

0: History на радио Hit FM, Neo Closer и воспоминания наши здесь. Прям 2008 год, лучшие дискотеки всегда были в нашем колледже. Екатерина вспомнила, пишет, спасибо за воспоминания. Мой выпускной Александр, 2008 год. На моей первой свадьбе танцевали, получается, 2008 год Надежда. Стояла на звонке на моем первом неутопляемом телефоне. Денис поделился. Катя пишет, ходила под стол, когда вышла эта песня. Мне было 8. И Оксана написала, что ремонт дома, ожидание первого ребеночка. Как же это давно было, 2008 год. Ребята, спасибо вам огромное за воспоминания. У нас с вами получилось вспомнить 2008 Neo Closer. Ну а прямо сейчас давайте-ка обратно в 2026. И возвращаемся мы с вами неплавно. Так что пристегиваемся.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 12. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
2: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
8: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42. ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко. Однако спустя некоторое время замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сахарамой на радио Хит FM.
1: Уже через песенку, друзья, будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Алексеев нам расскажет про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть сегодня вечером. Зиверт нам споет про газ, ну а прямо сейчас The Chainsmokers на радио Hit FM Addicted.

0: Ну что, друзья, кто сегодня хочет попробовать в прямом эфире поиграть со мной в настроение прямо сейчас, а? Жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу классную антистрессовую подушку, либо могу подарить спортбокс. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды, всякие штуки для того, чтобы красиво заниматься спортом. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0320.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Что происходит?
10: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
11: Арахнит.
12: Снимите это с меня!
11: Уже в кино.
13: 18+.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Ольга, город Новосибирск. Оля, привет.
2: Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я на связи.
1: Все, замечательно, слышим тебя хорошо. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Кот главный.
1: Мяу. Ух ты, ой. А вот так вот вообще. Считаешь, что кот главный? Есть опыт?
2: Или... Есть, только кошечка.
1: Боже, ну это то же самое. В общем, значит, тебе легко будет ответить на вопросы. Сколько лет кошечке твоей, как зовут?
2: 4 года, зовут Плюшка.
1: Ути, какая славная. На 4 года это еще шалунья такая, молодая еще такая, 4 года. Ладно, я вижу 5 вопросов про кошек, в общем, и про котов. У нас с тобой 30 секунд, я должна все это у тебя спросить. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Ну, 4 года общения с кошкой – это достаточно хороший все-таки опыт. Я думаю, все получится. Ну, к тому же, плюс женская интуиция. Оль, готова? Поехали? Да? Все,
2: да,
1: поехали,
2: готова.
1: Поехали. Сердце кошки бьется вдвое быстрее человеческого, да или нет?
2: Да.
1: Угу. Кошки мяукают друг с другом так же, как с людьми, да или нет?
2: Да.
1: Большинство кошатников разговаривают со своими питомцами, да или нет?
2: Да.
1: Кошки видят в абсолютной темноте, да или нет?
2: Да.
1: Рисунок на носу кошки уникален, как отпечаток пальца человека, да или нет?
2: Тоже да.
1: Да. И так в конце такая, почему я на все вопросы ответила да, да? А где нет?
2: Ну да.
1: Ладно, слушай, главное опыт и женская интуиция. Вот мы сейчас проверим, что кто правильнее отвечает, мы или вот то, что там написано. Итак, сердце кошки бьется вдвое быстрее человеческого. Да, конечно, 110-140 ударов в минуту. А у котят говорят, что еще быстрее. Плюс есть. Кошки мяукают друг с другом так же, как с людьми. Вот ты уверенно сказала да. Здесь написано, что типа мяуканье предназначено в основном для людей. Между собой кошки общаются шипением, урчанием и другими звуками. Вот я не согласна, потому что я видела, как кошки...
2: Я тоже не согласна, да,
1: вот,
2: что мяукают.
1: Мяукают, они еще как друг с другом мяукают. Ого-го, поэтому... Я не знаю, наверное, все-таки эти вопросы писал человек, которого нет кошки. Да, вот, да, у нас есть. Поэтому я тебе плюс ставлю. Большинство кошатников разговаривают со своими питомцами. А зачем тогда они нужны, правильно? Конечно, ну как вообще не разговаривать? Так они же еще с нами, они же отвечают нам, правильно? Плюс есть. Кошки видят в абсолютной темноте. Вот, знаешь, ты сказала «да». Здесь написано, что типа нет. Так как
2: ну,
1: кошки...
2: у них идет отражение от глаз.
1: Вот смотри, кошки отлично видят при слабом освещении, но в полной темноте они, как и люди, ничего не видят. Я бы не сказала. Я знаю, что когда вот совсем-совсем темно, они же ночные животные, да? Вот они же тогда... Я понимаю, что иногда грохот стоит в ночи. Но если бы они ничего не видели, ну, когда... Тогда бы, да? Я не согласна. Я считаю, что все-таки они видят и в абсолютной темноте, по опыту знаю. Так, рисунок на носу кошки уникален, как отпечаток пальца. Да, узор на носу каждой кошки не повторяем. Кстати, даже украшения сейчас, да, кто-то пытается делать с отпечатками. Вот.
2: Да.
1: Слушай, ты говоришь, да, все... Я согласна, у тебя все 5... У тебя страйк, в общем, я на твоей стороне. Вот, так что привет твоему ушасику, твоему пушистику, твоей кошечке. Вот, поздравляю тебя, не отключайся, хорошо? Сейчас пообщаемся за эфиром и выберем какой-нибудь подарочек прикольный, который, мне кажется, твоему коту тоже, твоей кошке тоже обязательно понравится. Не отключайся, хорошо, пообщаемся за эфиром. Друзья, настроение. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2011. Готье и Кимбра.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, и днем до плюс 12.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
8: Тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
9: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
12: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположилась комедия «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали, и теперь овцы берутся расследовать убийство сами. Это уморительный и невероятно уютный детектив в эстетике Агаты Кристи, где привычные клише жанра показаны глазами парнокопытных сыщиков. За сценарий отвечает Крейг Мейзин, а роль пастуха исполнил Хью Джекман.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась большая семейная сага «К востоку от Эдема», снятая по одноименному роману Джона Стейнбека. История семьи Траск и Гамильтон разворачивается в Калифорнии на рубеже 19 и 20 веков и переосмысляет библейскую историю Каина и Авеля. В центре сложные отношения нескольких поколений и харизматичная антигероиня в исполнении Флоренс Пью. Сериал обещает быть довольно близкой к книге-экранизации без переноса действия в современность. Кроме Пью, в главных ролях Кристофер Эбботт и Майк Фаст. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: хит. Везде хит на радио Хит FM.
1: Долго ждать не пришлось, везде хит уже здесь на радио Хит FM. Пару минут назад был к этому специальный сигнал. Нужно было отправить слово «везде хит» к нам в Макс по номеру +7 925 007 1074. Оказаться нужно было первым по счету, потому как сегодня 1 октября. И удалось это Марине из Санкт-Петербурга. Марина, привет!
2: Привет.
1: Я тебя поздравляю. Вездехит ты поймала. Осталось только лишь узнать, на что тебе выпал вездехит. Сегодня это вездехит на пиццу. Ура! Я тебя поздравляю.
2: Ура!
1: Это означает, что благодаря радио Хит FM ты сможешь заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Ну что, рада?
2: Конечно.
1: Я тебя еще раз поздравляю, ну и всем и каждому спешу напомнить, что «Вездехит» продолжает гулять по эфиру. Сегодня еще обязательно вернется. Будьте внимательны и пусть вам повезет.
0: «Вездехит» на радио Хит FM.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: Партнеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бьонсе на радио Hit FM, Sweet Dreams, в Москве 14.49. В финале этого часа с нами в одной компании окажется Dua Lipa и ее Training Season. Также послушаем работу Talk to You. Это будут Another и 54 Ultra. А также отметится Алок и Калит совместкой Dive Into Me. Буквально через пару минут.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Еще одна новинка эфира – это Зоя с работой «Hold the Horizon» в Москве начало четвертого. С вами Белов Андрей. Кофеманы сегодня отмечают Международный день кофе, а также всем любителям этого напитка подвезли еще один повод порадоваться. В сети рассказали о неожиданных плюсах тех, кто не может начать утро без чашечки ароматного кофе. Значит, смотрите. У тех, кто пьет кофе, ниже риск словить депрессию. Если выпивать до двух кружек в день, то и мотивация прокачивается, и работать легче, и жизнью доволен больше. А еще у кофеманов, кстати, на 30% меньше шансов столкнуться с различными болячками мозга. Так что те, кто кофе не пьет, ну вы поняли, подумайте. Наливаем чашечку бодрящего и двигаем далее четверг. Делать это в ближайшие 3 минуты. Будем с работой «Hate Me». Делайте громче.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
4: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Дежавю на радио Hit FM, I Can't Stop, музыкальный привет из 2001 года. Ну а мы с вами перемещаемся обратно в 2026, готовы встречать свежий выпуск Hit News, где в этот раз речь пойдет про то, что мужчины, оказывается, не умеют внимательно слушать. Ровно через 10 минут встречайте, а до этого в эфире отметится Хьюги Лейво, Moving to the Sun, а также Баста и моя Мишель. Очень скоро.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды. Мужчины действительно не умеют внимательно слушать, и это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел, искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах. Им важнее сконцентрировать внимание на выполнении задач, поэтому они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Алекс Уоррен на радио Хит FM. Работа называется Fever Dream. Мне кажется, что творчество парня однозначно войдет в число лучших за десятилетия. Давно такого отличающегося мы не слышали, ну а такие заметные ему створения мы бережно храним и при случае берем и слушаем. На сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Хит FM есть онлайн-радиостанции на любой вкус. Захотели послушать хиты нулевых, включили станцию Хит нулевых. Десятые больше по душе, хит десятых. Двадцатые тоже имеется, но постепенно пополняется. Так что заходите и наслаждайтесь. Здесь же мы с вами двигаем далее и встречаем свежую работу от Топика «Lucky Ones».

0: Реклама. Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Выбирайте Wildberries.
8: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах.
11: Они везде.
10: Мы попали.
12: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
12: Уже в кино.
13: 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Главный по хитам станции в стране работа под названием «Blazens» — это Кэлвин Харрис и Клементин Дуглас. 15 часов и 50 минут в столице. До конца этого музыкального на радио Хит FM послушаем проект «Трэп Мафия Хаус» и их работу «Мафия Стайл», а также отметятся Energy One и Саши очень скоро.

На радио Hit FM Animal. Начало пятого в Москве. Тем временем, прямо вот с пометкой «Молния» новость. Артем Дзюба завершил карьеру. Не смог найти 38-летний нападающий новый клуб после закрытия трансферного окна. За карьеру он проделал колоссальную работу. Таким образом, стал лучшим бомбардиром российского футбола и сборной. Лично я, человек, который далек от футбола, тоже принял новость как завершение чего-то грандиозного. Артему успехов и дальше в чем-то новом. А мы с вами ныряем в новый час, где нас с вами уже ждут Зерп, Ty Dolla Sign и Уиз Калифа с работы Location прямо сейчас.

0: достаточно.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: только что на радио Hit FM The Pause с работой Magnetic, 16 часов и 20 минут в Москве, и очень скоро в свежем выпуске Hit News поговорим о наболевшем, о возрасте. Почему взрослым кажется, что время идет быстрее? Имеете такой вопрос? Ответим на него буквально через 10 минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинглук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: открытие.
1: Почему с возрастом нам кажется, будто бы время идет быстрее? По словам американских ученых, со временем наш мозг переключается между разными состояниями активности и дольше остается в каждом из них. Эксперты предполагают, что из-за этой особенности мозга человек воспринимает меньше отдельных событий, а потому время субъективно кажется более быстрым. Однако ученые настоятельно рекомендуют не отчаиваться, поскольку ощущение времени можно изменить. Новые впечатления, путешествия, обучение и яркие события помогают сделать восприятие более насыщенным. А еще такие активности полезны для ментального здоровья. Берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit. One Republic.

На радио Kid FM Лорин. Яркое, необычное, всегда удивляет, и если и попадает в главный хитовый чарт, обязательно добирается до вершины. Пока что ничего свежего она не выпустила, зато в списке лучших другие мустворения, которые выбираете вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжайте голосовать, и уже в субботу, то есть уже послезавтра, будем подводить новые итоги. Не пропустите, ровно в 6 вечера по Москве. Ну а если и пропустите, то повторим в воскресенье ровно в полдень. Будет жарко.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
3: Арахнит.
1: Снимите это с меня!
3: Уже в кино.
4: 18+.
5: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш.

0: на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Пас с нами только что. One Way Love в столице 16:48. В финале часа на радио Хит FM успеем послушать сразу три мега-хита. Отметятся парни из группы BTS с работой Swim. Также послушаем мустворение Levitating от Dua Lipa и Da Baby. И ровно через три минуты Ave, Meet Me in the Dark. Дождитесь.

Нептуника на старте нового часа на радио Хит FM. Вот и в начало шестого в столице. С вами Белов Андрей. Вот и сентябрь закончился. Еще на шаг ближе мы стали к Новому году. 91 день остается до главного праздника зимы. Многие уже планируют каникулы. Оно и правильно. Как говорится, готовь сани летом. В нашем с вами случае осенью. Можно уже придумать, что подарить родным и близким. Вот такие вот планы на будущее. Здесь же мы с вами продолжаем приближать вечер четверга. И делаем это в компании любимых хитов. Новая их порция прямо сейчас. Откроет ее Дэмиано Дэвид про следующее лето.

0: Hit FM Fergie с работой Riddle Party Never Kill Nobody. И правда, небольшая вечеринка никому не навредит, несмотря на то, что еще не конец рабочей недели. Главное, в меру, и с таким настроем можно будет врываться в пятницу. В столице 17 часов и 19 минут, и уже очень скоро свежий выпуск Hit News, где в этот раз поговорим про роботов и их рекорды. Дождитесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12.
4: Реклама. Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
5: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
6: Производство. Компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Kid News. Роботы.
1: Физические возможности человека еще далеки от предельных, что постоянно доказывает установление новых рекордов во время марафонских забегов. Тем временем роботы все чаще участвуют в подобных соревнованиях. И четвероногий робот из Южной Кореи пробежал марафон на одном заряде батареи, а еще обошел человека по энергоэффективности. Бездушная, но быстрая машина преодолела дистанцию за 4 часа 19 минут и за это время потратила всего 60% батареи. Оставшегося заряда хватило бы еще на полумарафон. Сообщается, что дело не в каком-то супераккумуляторе, а в оптимизации. Инженеры переработали конструкцию, но снизили электрические потери и обучили робота двигаться с минимальными затратами энергии. В результате по этому показателю он превзошел человека. С другой стороны, все же это робособака. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
0: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Let Me Be – это проект The Second Voice на радио Hit FM. В Москве 17:36, и уже завтра, дамы и господа, кому-то из вас достанутся крутые хитовые настолки для уютного времяпрепровождения осенних вечеров. Спойлер, все звезды она называется, и овладеть ею может любой, кто подписан на канал радио Hit FM в мессенджере Max и уже нажал кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Времени осталось мало, уже завтра подведем итоги, поэтому поторопитесь. Победить может абсолютно каждый. Желаю удачи!

0: На радио Hit FM Ed Sheeran, Bad Habits, 17.49 в столице. И уже очень скоро здесь появится Илья Обломов. Он принесет много классной музыки. Не пропустите шоу «Большой релиз» с 18 до 22. Я, Белов Андрей, на этом с вами попрощаюсь до субботы. В 6 вечера по столичному встретимся, чтобы подвести музыкальные итоги недели в главном хитовом чарте. Каждому из вас пожелаю хитового вечера четверга. Всем счастливо. Москва, Хит Белов. Пока.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Hit FM. Алекс Ворен на Hit FM только что. Emerald Eyes. Хороша новинка от Алекса. Кстати, все новое, все самое свежее найдете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И, конечно, много нового в большом релизе. Мы начинаем погружаться в музыку прямо сейчас. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Еще раз делать дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Также будем с вами ловить везде хит. Уже в этом часе вас ждут самые лучшие, самые крутые подарки.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
12: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
13: Телефон рекламы службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Duke Dumont на Hit FM и Ocean Drive. Еще немного лета в вашей динамике. Летние эмоции, это, конечно, прекрасно. А сколько эмоций подарит везде хит, если вы его поймаете? Это будет круто. На кону супер подарки. И уже в ближайшее время мы будем их разыгрывать.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
5: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
9: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
11: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
12: ООО АГК. ОГРН 124 403 426.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Тренды.
2: Мы привыкли к тому, что театр – это обязательно что-то масштабное. Однако Омский театр «Лев» этот стереотип разрушает, потому что его официально признали самым маленьким передвижным театром в мире. Его сцена умещается в скорлупе грецкого ореха. Спектакли играются буквально на кончиках пальцев. Куклы высотой от 2,5 мм двигаются на тонкой проволоке внутри ореховой скорлупы. А чтобы зрители могли разглядеть детали, происходящее снимают на камеру и транслируют на большой экран. Реквизит под стать самому театру. К примеру, мандарин, который держит кукла размером всего 1 мм. Внутри скорлупы есть все, что полагается настоящему театру. Занавес, свет и даже магнитный замок. Кажется, для просмотра представлений такого театра не помешают хорошее зрение или очки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

Это Mash Beat и Alta Moon на Hit FM только что. My Love. Везде хит — это наша общая love. Любим, когда он появляется в эфире между песнями, этот самый везде хит. Так, ребята, если вы хотите получить классный подарок от самого хитового радио, тогда ловите сигнал, он скоро прозвучит. А затем кидайте в Макса слово «Везде хит». Если ваше сообщение придет первым, напомню, сегодня 1 октября, мы вам позвоним и подарим что-то очень приятное и полезное. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. Номер в Максе +7 925 007 10 74 +7 925 007 10 74. Слово.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредитов

0: кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дари, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит – это лучшие подарки, которые актуальны всегда. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит первое по счету сообщение, потому что сегодня четверг, 1 октября. Это самое сообщение победное отправила Виктория из города Томска. Викторию мы приветствуем в прямом эфире. Вика, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, Виктория, вы получаете у нас прямо здесь и прямо сейчас от самого хитового радио «Везде хит» на спортивную одежду. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать стильную и удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Как вы к спорту относитесь в целом?
2: Положительно.
1: Это здорово. Так что мы вас еще раз поздравляем. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в «Колесо». .ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
9: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
10: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Тейм Импала на Хит ФМ только что и Лузер. Начало восьмого в Москве. Всем привет. Отличного вечера, который наполнен самой хитовой музыкой. Мне кажется, это лучшее времяпрепровождение, когда ты спешишь домой, ну или не домой, не знаю. И на фоне играют любимые хиты. Дальше их будет только больше, поэтому оставайтесь вместе с нами и ловите Шаус, Love Tonight, группу Градусы на ресницах уже в самое ближайшее время.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Sony Fodera и DOD на Hit FM Think About Us. Думаем о приятном, о том, что скоро дабл-трек. Мы послушаем подряд две песни одного артиста. Минут так через 15, поэтому не пропустите.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Игры.
1: Специально для любителей выражения «искать иголку в стоге сена» разработчик игр придумал симулятор этого непростого занятия. Цифровой стог состоит из миллионов соломинок, среди которых и предлагается найти одну маленькую иголку. Начинается все вручную, с металлоискателем. Но постепенно в игре появляется прокачка. Можно продавать сено, зарабатывать деньги и покупать конвейеры, упаковщики, сканеры и роботизированные руки, которые ищут иголку за вас. Так медитативный поиск со временем превращается в автоматизированное производство. Впрочем, некоторые опасаются, что с такой мощной прокачкой игра может лишиться своей ключевой особенности – простоты и азарта ручного поиска. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Это большой релиз на Hit FM, 19.35 в Москве. Впереди у нас дабл-трек, точно по расписанию. Двойная порция музыки одной звезды. Каждый вечер новый герой. В этот четверг, 1 октября, вместе с нами суперстар Майли Сайрус. Недавно Майли выкатила много новых песен. Одна из них сразу попала в топ музыкальный. И в наш эфир, разумеется, эта песня тоже сразу попала. Называется «Best Persuades». Она сегодня прозвучит под номером 2. Да, под номером 1, вернее. А вот под номером 2 ее недавний хит «End of the World» Майли Сайрус. Добро пожаловать!
1: Double track. Let's go.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера на Hit FM Moves Like a Jogger. Активно двигаться под любимые танцевальные хиты. Мы с вами будем уже завтра в препате. Начнем в 18 по Москве. Целых 6 часов абсолютного ритма и абсолютных хитов. Все это только на самом хитовом радио в препате уже завтра.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Ранним утром далеко не каждый считает себя привлекательным. Тем временем европейские и американские медики рассказали о причинах такого состояния организма по утрам и как можно минимизировать потери. Дело в том, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку, а еще постараться исключить из своего образа жизни вредные привычки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем плейлисте. Его займет тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. К подсчету ваших голосов мы приступим очень скоро, через минуту. Но перед этим слушаем еще раз фрагменты новых песен. Первая называется Night Decide. Это Atail. Под номером 2 Ibian, Leave It All Behind. Уже 20:36 в Москве. Пришло время всех расставить по своим местам. С голосованием тоже разобраться. Поэтому давайте сделаем это в режиме реального времени. Все вместе, все дружно в нашем паблике ВКонтакте. Итак, смотрим и считаем. С разницей в 3 голоса. Сегодня в четверг, 1 октября, в нашем музыкальном сражении побеждает диджей-электрончик Ibian. Песня «Leave It All Behind» вырывается вперед. Соответственно, Ibian мы поздравляем с победой, с тем, что именно его песня сегодня вышла в финал. И дальше мы эту песню послушаем целиком. Все потому, что вы этого захотели, и вы так проголосовали в нашем паблике ВКонтакте. Всем спасибо, всем респекты. Итак, Ibian, «Leave It All Behind» на Hit FM.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ПАО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Что происходит?
12: Полиция опечатала здание.
11: Это пауки.
12: Они на всех этажах.
11: Они везде.
12: Мы попали.
13: Арахнит.
14: Снимите это с меня!
13: Уже в кино.
15: 18+.
16: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
17: Любимая, там дождь. Возьми такси.
16: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
18: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
19: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Диджей Снэйк и Джастин Бибер на Hit FM Let Me Love You. А впереди Алекс Уоррен, который вполне может попасть в итоговый главный хитовый чарт за 2026 год с той самой песней, которую мы услышим совсем скоро. Называется Fever Dream. Итак, Алекс Уоррен скоро на Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Здесь традиционно специальный хит-парад и обзор зарубежных чартов. Каждый вечер новая страна. Сегодня в четверг, 1 октября, мы с вами отправляемся в Нидерланды. Их топ наполнен суперхитами. Мы с вами сегодня начнем с трека, который стал 14-м на этой неделе в Нидерландах. Great Expectation, Сиена Спайро.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня мы с вами изучаем хит-парад Нидерландов. Перемещаемся на 11 место. Сейчас будет опять много лета, будет много летних эмоций, летних звуков и ритмов. Как раз то, что нужно холодным октябрьским вечером. 11 место чарта Нидерландов. Песня Jamaican Bam Bam. Это Hugel.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко. Однако спустя некоторое время замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Keep it moving, keep it short.

Большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и лучшее из чарта Нидерландов. Песня, которую можно смело назвать долгожителем местного музыкального топа. Много месяцев не покидает первую десятку. Причем то же самое можно наблюдать и в других западных странах. Любят там Элло Лангли и песню Choosing Texas номер 10. Chart Special.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ПАО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки.
8: Они на всех этажах. Они везде.
7: Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: Уже в кино.
10: 18+. За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо
11: оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн при оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит ФМ. В этом часе в рамках Chart Special мониторим хит-парад Нидерландов. Мы с вами все выше и выше с каждой минутой. И вот под конец этого часа оказались на втором месте. Тут бесспорный хит, абсолютный хит, который достоин того, чтобы быть на вершине, ну, в первой тройке уж точно. Итак, второе место хит-парада Нидерландов. Работа «Moving to the Sun». Это «Hugel» и «Ultranate». Послушаем далее здесь на самом хитовом радио. И будем прощаться с вами. Большой релиз уходит в отпуск аж до 14 октября. Не скучайте. А что касается дня завтрашнего, то ровно в 6 вечера препати. Не забудьте.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Постоянное общение с людьми утомляет даже экстравертов, и это доказали британские ученые. В рамках исследования они изучили несколько сценариев социального взаимодействия и назвали самые энергозатратные. Среди них оказались длинные и напряженные разговоры, знакомство с большим количеством новых людей, попытки произвести впечатление и, конечно же, конфликты. При этом, если вам приходится подавлять эмоции и улыбаться через силу, усталость наступает еще быстрее. Конечно же, не стоит забывать, что у каждого из нас свой порог выносливости. Однако, если чувствуете себя очень утомленным, то эксперты настоятельно рекомендуют побыть в одиночестве, чтобы как можно скорее восстановить свои силы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Тренды. Мужчины действительно не умеют внимательно слушать, и это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел, искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах. Им важнее сконцентрировать внимание на выполнении задач, поэтому они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Хит Ньюс. Открытие. Смех продлевает жизнь, и это доказали канадские ученые. Они провели масштабные исследования среди добровольцев и в очередной раз подтвердили – смех снижает уровень кортизола в крови. По словам медиков, даже непродолжительный смех положительно влияет на ментальное здоровье, а также на работу сердечно-сосудистой системы. Ученые отметили, что в организме смеющегося человека вырабатываются соединения, которые уменьшают воспаление и расслабляют сердечную мышцу и сосуды. Так что смейтесь на здоровье и живите долго и счастливо. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: с наступлением холодов многие из нас замечают, что не хотят никаких романтических отношений. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Уменьшение количества солнечного света снижает уровни тестостерона, серотонина и мелатонина, что в итоге приводит к апатии и ухудшает настроение. Еще один фактор связан с зимней одеждой. Объемные свитеры, свободные пальто и многослойность создают ощущение закрытости, из-за чего утрачивается ощущение чувственности. Ну и, наконец, снижение уровня физической активности также влияет на наше поведение. Проще говоря, организм уходит в настоящую спячку до прихода весны. Так что не паникуйте, а наслаждайтесь единением с собой. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.